0: Escuta, Dindi. Olha, Dindi. Adivinha, Dindi.
1: Радио «Джаз». Будь собой.